управляется чугунными законами. Это невыносимо скучно. И законы эти, увы, не нарушают.

もういい。あ？ Listen, мои продавни драмья и я Слетел шай, веру водоли я Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря Listen, мои продавни драмья и я Слетел шай, веру водоли я Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря